Как обычно, это вопрос без отгреба комментария. 8 сентября, громовый привали. Здравым твои яйца, быстро спустя сейвание. Курси грозы, дышал мир.